0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. За последний год больше всего подорожал отдых в санаториях. Средний чек увеличился на 22% и достиг 10 100 рублей за ночь, выяснили аналитики платформы «Броневик». В целом же средний чек на проживание в объектах размещения за год практически не изменился и составил 5 600 рублей за ночь, плюс 1%. Помимо санаториев, существенный рост показали пансионаты, плюс 16% и 6 300 рублей за ночь, виллы, плюс 15% и 9 600 рублей, загородные отели, плюс 11% и 10 200 рублей. Дороже всего россиянам обходилось размещение в глэмпингах, несмотря на снижение среднего чека в этом сегменте на 5% год к году. В среднем туристы платили за ночь в них около 10 700 рублей. Одним из самых доступных вариантов размещения, наряду с хостелами за 1400 рублей за ночь и мотелями за 3600, стали апартаменты со средним чеком 3900 рублей за ночь. Примечательно, что за последний год средняя стоимость размещения по стране практически не изменилась, но при этом отдельные категории показали двузначный рост цен. В первую очередь санаторно-курортные и загородные форматы. В то время как на массовом рынке возможности для повышения тарифов сегодня во многом ограничены, эти сегменты, благодаря растущему интересу со стороны туристов, смогли увеличить стоимость проживания заметно быстрее рынка в целом, прокомментировала результаты исследования исполнительный директор платформы «Броневик.ком» Марина Гончаренко. Отдельно была проанализирована стоимость бронирования по категориям объектов размещения. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в бюджетном сегменте. Так, стоимость проживания в объектах категории 2 звезды увеличилась на 8% до 4000 рублей за ночь, а категории 1 звезда на 7% до 3700. В то же время гостиницы 5 звезд стали единственной категорией, где средний чек снизился на 2% год к году до 16,5 тысяч рублей за ночь.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющие. Управляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган.

0: Меняется на ночь ганс Е35 Макс с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
0: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
0: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».
8: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
13: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
14: Маршрут в Агат построен.
13: Телефон 305-05-00.
15: Код города 863.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировкой в случае нарушения соглашения. При этом президент США уверен, что Тегеран не станет отступать от договоренностей. Американский лидер допустил, что документ может быть подписан сегодня или завтра. «Сделка, о которой мы договорились с Ираном, будет подписана в ближайшее время», — сказал он журналистам. Информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании ранее также подтвердил замглавы иранского МИДа Казем Гарип Абади. Болгария выступила против части нового пакета антироссийских санкций ЕС. София не поддержала ограничения в энергетическом секторе и против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам главы болгарского МИДа Велеславы Петровой-Чамовой, подобные меры могут нанести ущерб энергетической стабильности самой Болгарии и оказаться контрпродуктивными с экономической точки зрения. Отмечается, что для принятия санкций в рамках ЕС требуется единогласие решений всех стран-членов, поэтому позиция Софии может повлиять на согласование. Голосование нового пакета ограничительных мер. В поселке Зимовники из-за долгих проблем с водоснабжением могут возбудить уголовное дело в отношении ресурсников. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области. Надзорное ведомство приняло комплекс мер. Руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление. В нем, в том числе, потребовали пересчитать плату за воду ненадлежащего качества. Прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП. Она предусматривает наказание за нарушение нормативов обеспечения населением коммунальными услугами. Кроме того, материалы проверки направили в следственный орган. Там решат вопрос об уголовном преследовании должностных лиц по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такое постановление приняла Центральная избирательная комиссия. В эти же дни состоятся и другие выборы и референдумы, которые совпадают с голосованием в Госдуму. Ранее Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября, а продолжительность голосования должна была определить ЦИК. В дни выборов также откроют более 300 зарубежных участков в более чем 150 странах. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 75 копеек, евро стоит 84 рубля и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Скорость в потоке снижена до 9 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Особенной от автосервиса до проспекта Королева. Небольшие сложности возможны на Особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной и на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
8: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
9: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актер Сет Роген вновь повторил, что не планирует больше работать с Джеймсом Франко. Многолетняя дружба Рогена и Франко закончилась после того, как последний столкнулся с обвинениями в домогательствах в 2018 году. «Я не работал с ним очень давно, и у меня нет никаких планов на сотрудничество», — сказал Роген в новом интервью. В прошлом году Роген также утверждал, что не заметил заявления Франко о том, что их дружбе пришел конец. «Это действительно не было в поле моего зрения», — добавил Сет. Два актера впервые встретились, когда снимали в подростковом комедийно-драматическом сериале 99 года «Хулиганы и ботаны». Затем они вместе снялись в нескольких популярных фильмах, включая «Интервью» 14 года и «Горе творец» 17. В 18-19 годах ученицы актерской школы Джеймса Франко обвинили его в домогательствах. Они подали коллективный иск против актера. В конце 21-го тот выплатил 2 миллиона 200 тысяч долларов в качестве компенсации по иску и публично признал, что состоял в интимных отношениях с некоторыми студентами. После выхода биографического фильма «Майкл» режиссера Антуана Фукуа аналитики зафиксировали резкий рост продаж двух изданий, посвященных артисту. Так, книга «Майкл Джексон. Биография в комиксах» за первые 15 дней июня продалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май. Рост составил 246%. Этот графический роман, в котором более 20 художников со всего мира рассказывают путь певца от первых шагов в составе «The Jackson's Five» до мирового признания. Другое произведение в студии с Майклом Джексоном, автором которого стал пятикратный лауреат Грэмми, близкий друг и коллега Джексона Брюс Свиден, за первые 15 дней июня показал рост продаж в 2,7 раза на 166% по сравнению с маем. Это мемуары звукорежиссера, лично работавшего над альбомами «Off the Wall», «Thriller» и «Bad». В книге Свиден делится воспоминаниями о создании записей, которые изменили музыкальную индустрию. Кроме того, «Кладезь музыка» зафиксировала кратное увеличение добавления этих книг в корзину на маркетплейсах. По книге «Майкл Джексон. Биография в комиксах» среднее количество добавлений в корзину в первые 15 дней июня на Wildberries выросло в 7,7 раза по сравнению с маем, рост 668%. На Озон рост в 3,4 раза, рост на 237%. По книге в студии с Майклом Джексоном этот показатель на Wildberries вырос в 4 раза, рост 303%, на Озон в 2,8 раза, рост 175%. Картина про поп-певца с Джафаром Джексоном вышла в российский прокат 28 мая.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Можно ли пройти пешком через всю Америку? Оказывается, можно. А вот зачем? Другой вопрос. Но он, похоже, не мучил Джорджа Мигана, который однажды просто взял и прошел все панамериканское шоссе. Это произошло в 1981 году. И на свою прогулку Миган потратил 2425 дней. Панамериканское шоссе – самая длинная дорога в мире. Оно начинается на Аляске, а заканчивается на самом юге Чили, соединяя две Америки на протяжении почти 50 тысяч километров. Лишь один участок – Дарьинский разрыв на границе Колумбии и Панамы – невозможно пересечь на машине. Эти 87 километров непроходимых болот и джунглей пугают даже опытных путешественников, но именно туда отправляются самые отчаянные. Джордж Миган стал первым человеком, прошедшим пешком все западное полушарие – от мыса Горн до Аляски. Панамериканское шоссе обошлось ему в 41 миллион шагов и 12 пар обуви. В дороге ему не раз угрожали контрабандисты и местные племена, но он продолжал идти. Еще в детстве Джордж зачитывался книгами о выживании и мечтал о приключениях. В 18 лет он стал моряком торгового флота, а однажды, добираясь автостопом до своего корабля, познакомился с японкой, которая остановилась, чтобы подвести его. Позже она стала его женой и спутницей в этом грандиозном путешествии. По пути они даже расписались в полицейском участке в Аргентине и успели стать родителями двоих детей. Жена Мигана по понятным причинам покидала экспедицию, но неизменно снова к ней возвращалась. Свой путь Джордж Миган совершил в заливе Пратхо-Бэй на Аляске, пройдя пешком от Ушуайи, самой южной точки Южной Америки. После этого он прославился, написал несколько книг, объехал мир с лекциями и даже выдвигался в парламент Великобритании.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: юный Луи и начал осваивать Альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
1: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня.

0: 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
12: Твоя мебель. Твоя семья. Торговый центр «Мебельград». Малиновского, 23А.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп пообещал рассмотреть запрос Украины на производство ракет для ЗРК «Патриот». С таким заявлением президент США выступил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7. Оно прозвучало одновременно с решением лидеров «Большой семерки» кратно увеличить поставки Киеву готовых дальнобойных вооружений и дополнительных систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. В Эстонии ужесточили закон о языке, а масштабные поправки, направленные на усиление роли эстонского языка в общественной и деловой сферах, принял парламент страны. Требования к использованию государственного языка распространяются на все публично-правовые учреждения, включая муниципальные органы, сообщают СМИ. С 1 января 2027 года существенно вырастут и штрафы. Теперь для юридических лиц сумма взыскания вырастет до 9600 евро, а для отдельных работников, обязанных владеть эстонским языком, до 1280. В Севастополе собраны доказательства атаки на музей «Панораму». Продолжаются оперативно-следственные действия и изучение последствий удара, который был нанесен в ночь на 10 июня. Об этом сообщил замдиректора музея по безопасности Максим Пасечный. В результате атаки возник пожар, но историческое полотно Франца Рубо не пострадало, поскольку в экспозиции находилась восстановленная версия, созданная в 1954 году советскими художниками. Восстановление здания музея экспозиции может занять около 5 лет. В Ростове-на-Дону для полноценной работы системы оповещения населения необходимо еще 542 сирены. Однако установить дополнительную аппаратуру пока не удается из-за недостатка финансирования. Об этом на заседании в Гордуме сообщил исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО ЧС Александр Наумов. На реализацию проекта реконструкции муниципальной системы централизованного оповещения населения требуется 721 миллион рублей, говорится в публикации. Информацию о необходимости выделения средств направили областным властям. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 75 копеек, евро стоит 84 рубля и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке упала до 3 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Около четверти часа потеряете на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Небольшие сложности возможны также на особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной и на 1-й Форматной улице от 3-го Союзного переулка до особенной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» Волтхаус Резорт энд Спа. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
14: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
15: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Актер Майк Майерс сообщил о разработке четвертого фильма франшизы «Остин Пауэрс». Майерс побывал на подкасте комика Тревора Ноа, где ему задали вопрос о продолжении. Ответом Майерса было всего одно слово – «да». Других деталей он не уточнил. Вернется ли на пост режиссера Джей Роуч – неизвестно. Майерс сыграл во франшизе как главного героя, так и его противника Доктора Зло. Трилогия «Остин Пауэрс» стартовала в 1997 году. В нее вошли «Человек-загадка международного масштаба», «Шпион, который меня соблазнил» и «Голдмембер». «Остин Пауэрс» представляет собой пародию на Джеймса Бонда и другие шпионские истории. Суммарные сборы в мировом прокате составили $470 миллионов. Слухи о возможной четвертой части впервые появились еще в конце 2000-х. Компания World Pictures представила дублированный трейлер фильма ужасов «Ешь, молись, худей». Релиз в российских кинотеатрах намечен на 13 августа. Сюжет развивается вокруг студентки Ханы, страдающей от несчастной любви. Героиня решает воспользоваться экспериментальной практикой похудения, основанной на поедании человеческого праха. Вскоре девушку начинает преследовать зловещая сила. Режиссером и сценаристом хоррора выступила Натали Эрика Джеймс. Мировая премьера «Ешь, молись, худей» состоялась на кинофестивале «Сан» в январе. По оценкам кинокритиков, рейтинг фильма на портале Rotten Tomatoes составляет 70%.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Львы Багдада. Графический роман «Львы Багдада» впервые вышел в 2006 году. Его авторами стали писатель Брайан Келлер Вон и художник Нико Анришон. Сюжет книги разворачивается в Багдаде во время военных действий в Ираке. В результате бомбардировок четыре льва из зоопарка случайно оказываются на свободе. Они пытаются выжить в разрушенном городе, полном опасности и жестокости. В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Багдаде в 2003 году. В сводках об Иракской войне Брайан Вон увидел новость, которая его поразила. Один из снарядов попал в стену зоопарка в Багдаде, и несколько львов сбежали оттуда. Писатель решил порассуждать, как поведут себя звери, которые всю жизнь провели в клетке. Он наделил их человеческими чертами и отправил в опасное приключение на улицы города. Благодаря сотрудничеству с художником Нико Анришоном роман получился красочным. Некоторые называют его взрослой версией знаменитого мультфильма «Король лев». Писатель Брайан Вон специально выпустил комикс одним изданием, а не растянул его на серию. Так, по его мнению, читатели лучше смогут оценить всю внезапность такой нежданной свободы. Роман вышел резонансным и получил положительные рецензии от критиков и высокие оценки от читателей. В 2007 году «Львы Багдада» вошел в десятку лучших графических романов по версии Американской библиотечной ассоциации. «Львы Багдада» был переведен на многие языки мира и стал настоящим бестселлером. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
5: Фрэнк Синатра. Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
4: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона

0: 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. Выходные. Путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, равная конструкция. Инструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
12: Маршрут в Агат построен.
11: Телефон 305-05-00.
13: Код города 863.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит до конца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Решение принял парламент страны. Инициативу правительства об отмене ограничений, действовавших в стране почти 40 лет, поддержали депутаты. Инициатива была внесена на рассмотрение 23 апреля. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Североатлантический альянс Финляндия вступила в 23 году. Совет Федерации одобрил создание базы EMI всех мобильных устройств в России. Каждому телефону при ввозе в нашу страну будет присваиваться уникальный 15-значный номер, так называемый цифровой паспорт устройства. На его основе создадут государственную базу данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Вносить информацию в систему смогут операторы связи и уполномоченные госорганы. Перечень таких ведомств определит правительство. Также операторы будут фиксировать, какая сим-карта используется в конкретном устройстве с привязанным EMI-номером. Жалобу застройщика из-за отмены разрешения на строительство делового центра на улице Береговой в Ростове-на-Дону поддержали на очередных слушаниях. Решение вынес 15-й арбитражный апелляционный суд. Окончательный вывод относительно ситуации опубликовали 16 июня. До этого от ИСЦА, общество с ограниченной ответственностью, приняли такую же жалобу, но она была возвращена. Ранее в арбитражном суде Ростовской области застройщику отказали в требовании признать недействительным запрет на строительство, выданный Департаментом архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомились СРИА Новости. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт призван легитимизировать писательский труд в правовом поле для учета в системе образования, при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 75 копеек, евро 84 рубля и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло.
5: Obsession.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на особенной улице от автосервиса до проспекта Королева, на первой Формантной от 3-го Связного переулка до особенной улицы и на особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной улицы. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542. 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
15: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Средние расходы россиян на Маврикии входят в число самых высоких среди всех зарубежных туристов. Об этом рассказали представители управления по развитию туризма страны во время роуд-шоу в Москве. По словам директора управления Бенуа Хартера, Россия является одним из самых приоритетных рынков для Маврикия. Российские путешественники отличаются высокой требовательностью, ориентированы на впечатления и ищут направления, которые предлагают одновременно первоклассный комфорт и настоящее культурное погружение. Маврикия отвечает всем этим ожиданиям. Это роуд-шоу отражает нашу приверженность укреплению отношений с российскими партнерами и продвижению Маврикия как одного из предпочтительных направлений для взыскательных российских туристов, сказал он. Управление отметили, что туристический поток из России на Маврикии демонстрирует стабильный рост, при этом премиальный сегмент увеличивается на 15-20% в год. Потенциал российского рынка остается значительно неиспользованным по сравнению с рынками Западной Европы и Азии. В планах увеличить количество туристов из России на 15% в течение следующих 12 месяцев. Остров стремительно укрепляет свои позиции как одно из ведущих направлений для оздоровительного туризма, сочетая отдых на берегу океана с комплексными программами восстановления и заботы о здоровье. У любителей активного образа жизни есть возможность заняться дайвингом и снорклингом на нетронутых коралловых рифах, поиграть в гольф, пройтись по национальным паркам, отправиться на морские экскурсии для наблюдения за китами и дельфинами. Также на острове доступен серфинг мирового уровня. Гости могут посетить аутентичные местные деревни, исторические достопримечательности с многовековой историей, ботанические сады, чайные плантации и познакомиться со всемирно известной гастрономической культурой, отражающей богатое культурное разнообразие Маврикия.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага, новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. 43-летний Кетчелл недавно завершил морскую кругосветку длиной 55 тысяч километров на 40-футовой лодке Mindset. Он вышел из британского госпорта в июле 2025 года, прошел через Лансароте, Бразилию, ЮАР, Тасманию и Аргентину. По дороге ему пришлось зайти в Кейптаун для срочного ремонта судна, а после путешественник преодолел еще почти 14 тысяч километров до госпорта. В Великобританию Кетчелл вернулся 13 июня. Его встретила невеста Лиза Балмер, родители, брат и племянник. По словам путешественника, он не видел невесту 6 месяцев с момента ее последнего визита в Кейптаун. Звучит безумно, но теперь я стал первым человеком, обогнувшим земной шар по воздуху, морю и суше. До этого я объехал мир на велосипеде в 2013 году и облетел его на автожире в 2019, сказал Кетчелл. В 2013 он проехал на велосипеде 29 тысяч километров, а через 6 лет установил рекорд Гиннесса, пролетев 44 тысячи километров на автожире. Кроме того, Кетчелл поднимался на Эверест и пересек Атлантический океан на весельной лодке. Во время последнего путешествия он прошел через опасные участки у мыса Доброй Надежды, мыса Луин и мыса Горн. На остановках Кетчелл выступал перед школьниками и рассказывал им о путешествиях. «Каждая страна, каждая школа и каждый молодой человек, которого я встречал, напоминают мне, приключения ничего не значат, если оно не вдохновляет кого-то поверить в себя. Можно достичь большего, если как следует настроиться», — отметил он. Путешественник написал 2 книги и говорит, что хочет вдохновлять детей и подростков на собственные амбициозные цели. Он также выступает амбассадором Национального океанографического центра. В этом качестве он участвовал в научных миссиях по изучению океана и изменению климата.

0: Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пауэрбанк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно чули течка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
5: I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39», и я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «SZ Free House».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Free House» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Монте-Карло.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в России. Депутаты Госдумы и Центральный банк обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов банка приколов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, это нужно для защиты населения от мошенников. «Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать», — сказал Аксаков. В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и распространение предметов, у которых есть сходство с российскими банкнотами и монетами. Ведомство предложило ввести административную ответственность за это правонарушение. Купюры банка приколов часто удается выдать за настоящие деньги. Ранее в Петербурге 84-летняя женщина отдала их мошенникам. Перед этим она сообщила в полицию о звонке неизвестных, которые стали убеждать ее передать деньги курьеру. Полицейские подготовили для нее муляж с банкнотами. В другом случае москвич внес в банкомат 1 миллион рублей банкнотами банка приколов, перевел себе деньги и обналичил их. Из-за изменения климата Москва-река может высохнуть в ближайшие 200-300 лет. Об этом изданию «Абзац» сообщил климатолог, биофизик и сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Ученый отметил, река точно не иссушится в ближайшие десятилетия, но в долгосрочной перспективе ее сохранность зависит от того, насколько человечество сможет ограничить потепление. Если своевременно не будут приняты необходимые меры, мы можем потерять способность влиять на изменения климата. Рост температуры приобретает необратимый характер. При таких условиях ускоряющийся рост температуры на горизонте прогноза 200-300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры. И тогда ни о какой Москве-реке речь уже не будет идти, потому что изменения температуры на нашей планете могут составить 100 градусов и выше, заявил климатолог. Но даже если температура планеты вырастет не на 100 градусов, а лишь на 2, это уже будет иметь значительные последствия для человечества. Недавнее исследование ученых из Оксфорда показало, что при таком потеплении к 2050 году число людей, живущих в условиях экстремальной жары, удвоится. По мнению ученых, ни один регион планеты не избежит последствий. Тропики и южные полушария пострадают сильнее всего, но странам северного полушария тоже будет сложно адаптироваться к новым условиям.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Япония. Японцы – народ трудолюбивый, а потому большую часть жизни проводят на работе и отдыхать предпочитают с комфортом. Тем более, что отпуск в этой стране составляет максимум 18 дней, и те не принято брать все сразу. Оттого в свои короткие передышки от работы молодые трудоспособные горожане чаще проводят время в отелях или снимают апартаменты на горячих источниках. Впрочем, есть в Японии и еще один вид отдыха, пусть и не столь распространенный. Это загородные домики в лесу. Их называют бессо и используют не для копания в огороде и прочей физической активности, а для созерцания природы. В основном это старые деревянные дома в европейском стиле, возведенные посреди хвойных и березовых рощ. Земля в Японии стоит дорого, поэтому позволить себе содержать загородный домик могут очень немногие. В основном бессо есть у пожилых японцев, которые успели купить их в 80-е и 90-е годы, либо у их детей. В то же время нельзя сказать, что среди японцев вообще нет огородников. Безусловно, любители выращивать что-то своими руками есть везде, и в Японии тоже. Тем более, что теплый климат позволяет там заниматься грядками практически круглый год. И участки под огород можно взять в аренду. Причем чаще всего недалеко от города или вообще прямо в городе. Стоит такое удовольствие от 65 до 90 долларов в месяц. Метраж – в зависимости от престижности района. В дорогом районе Токио, например, за эту цену дадут 3 метра квадратных, а в ближнем пригороде можно возделать и 10-метровый участок. Хватило бы сил и желания. Рядом с такими участками всегда есть вода, парковка и место для отдыха. А еще в Токио можно увидеть модные сейчас огороды с органическими овощами на крышах и террасах высоток. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зачисляй, храни, трать! Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани!
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. После ухода Дэниела Крейга создатели «Бондианы» продолжают искать актера на роль нового агента 007. К обсуждению присоединился секс-символ 90-х Джордж Клуни. По мнению голливудской звезды, идеальным кандидатом на роль легендарного шпиона мог бы стать британец Каллум Тёрнер. Клуни работал с ним над фильмом «Парни в лодке» и высоко оценил профессиональные качества молодого актера. Клуни отметил, что Тёрнер обладает всеми необходимыми чертами для образа Бонда. Помимо того, что он британец, он еще харизматичен, отлично смотрится на экране. Именно таким должен быть настоящий английский шпион. Имя следующего Джеймса Бонда до сих пор официально не объявлено. После выхода фильма «Не время умирать» франшиза находится в стадии перезапуска, а среди возможных претендентов на роль в разное время называли сразу несколько британских актеров. В сети стал доступен дебютный трейлер анимационной ленты «Хексед» или «И мир магии». Новый проект Disney стартует в зарубежных кинотеатрах 25 ноября. По сюжету школьница Билли попадает в мир, которым правит ведьма. Чтобы воссоединиться с матерью, героине придется в совершенстве освоить колдовские навыки. В озвучке приняли участие Хейли Стэнфилд, Рашида Джонс и Стивен Фрай. Режиссерское кресло поделили Фон Гарсон Торн и Джейсон Хэнт.

0: Это в Дода. С комбо всего 250 рублей.
1: 12 плюс предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бонн».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.
2: Just a game for two.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доганост. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Директор Лувра Кристоф Лебо заявил, что музей находится на последнем издыхании. Об этом написал Ле Фигаро. По словам директора Лувра Кристоф Лебо заявил, что музей находится на последнем издыхании. По словам Лебо, Лувр теряет силы и требует значительных инвестиций. Оборудование и инфраструктура музея близки к концу своего срока службы, поделился он. Руководству необходимо заменить сломанные эскалаторы, починить протекающие крыши, заменить электросети. Аварийные ситуации в здании накапливаются, подчеркнул. Кроме того, в музее уже усиливают меры безопасности. В залах Лувра устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, а снаружи планируют заменить въездные ворота. В планах администрации создание нового центра управления безопасностью, который начнет работу в октябре. Бюджет музея увеличили с 2 миллионов до 85 миллионов евро в год на период 25-32 годов. Правительство Франции пообещало выделить 10 миллионов евро в год на ремонтные работы во дворце, но соответствующий указ еще не подписан. Лерибо отметил, что пока Лувр смог обеспечить лишь половину требуемого для проекта бюджета, определенного счетной палатой, за счет средств филиала Лувра в Абу-Даби. Тем не менее, музей продолжает работу с архитекторами. Лерибо надеется, что новое возрождение Лувра реализуют в течение 5-8 лет.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Офисный сотрудник из Южной Кореи поучаствовал в видеоконференции, катаясь на американских горках. История на Амнистик обрела популярность благодаря ролику, который быстро распространился в сети. На нем человек в солидном костюме катается на американских горках, держа в руках ноутбук. На Амнистик одет в костюм, он старается выглядеть максимально серьезно, беседуя с коллегами. Все сотрудники выглядят невозмутимо. Тем временем экстремал с измененным фоном машет руками. У него развеиваются волосы, его чуть напуганное лицо блестит. В ответ нам объясняют, что он открыл окно и с трудом спасается от ветра. Позднее участники конференции видят, как мужчина с трудом удерживает технику в руках. Если вы вдохновились непосредственностью Нам Ён Сика, то спешим вас разочаровать. Весь ролик оказался рекламой тематической зоны отдыха в Джонтон Сэмпу, новом южнокорейском парке развлечений. Тем не менее, мужчина действительно прокатился на горках во время постановочного собрания. 22-летний шотландский болельщик Крейг Фергюсон прошел более 5600 километров пешком через США, чтобы попасть на первый матч своей сборной чемпионат мира по футболу. Сборная Шотландии пробилась на чемпионат мира впервые с 98 года, а Крейг решил отметить это событие. Еще ему было важно привлечь внимание к проблеме мужского ментального здоровья. Он посвятил свой челлендж отцу своего лучшего друга, который покончил с собой 7 лет назад. Дороге Фергюсону удалось собрать более 1 миллиона евро для благотворительной организации. Причем примерно половина всей суммы получил в последние дни челленджа от властей Шотландии и других донаторов. Путешествие началось в конце февраля. Он преодолел весь путь в Хилте, добравшись из Лос-Анджелеса до Бостона за 109 дней. Благодаря этому путешествию он посетил Аризону, Огайо, Колорадо, Вашингтон и Нью-Йорк.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Любовь к путешествиям и страсть устанавливать рекорды не знают возраста. Для этого удивительного и, без сомнения, запоминающегося дела нет никаких ограничений, что и доказал японский профессор Сабура Шочи. В возрасте 106 лет он отправился в кругосветное путешествие, передвигаясь исключительно на общественном транспорте. Это, по сути, был двойной рекорд, но в книгу рекордов Гиннесса он все равно попал только как самый пожилой путешественник. На троллейбусах и трамваях профессор пересек Северную Америку, Европу и Африку, а по пути еще и читал лекции о здоровом образе жизни. И все это с неизменной бодростью. Сам рекордсмен скромно признавался, что за всю жизнь ни разу не сказал фразу «я устал». На другом конце возрастной шкалы – самая юная кругосветная путешественница. Голландско-новозеландская яхтсменка Лаура Деккер отправилась в путь в 14 лет и прошла его в полном одиночестве. Ее история началась задолго до старта. Родилась Лаура в Новой Зеландии в семье голландских путешественников и, символично, именно во время их кругосветного плавания. С детства она провела немало времени в море, а мечтать о собственной кругосветке начала уже в 10 лет. Ее путешествие длилось год. За это время Лаура пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда вышла. О себе она говорит просто: «Я обычная девушка, которая верила в мечту». Но ее путь – доказательство того, что мечта, подкрепленная смелостью, может привести к мировому рекорду.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобиль». Мобильная медицина. Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про здоровье. Китайские университеты проводят одну из крупнейших реформ высшего образования за последние годы, массово пересматривая перечень академических программ в пользу специальностей, связанных с искусственным интеллектом. Согласно данным Министерства образования КНР, с 21 по 25 год в Китае было закрыто или временно приостановлено около 12 тысяч программ бакалавриата. В общей сложности изменения затронули более 30% образовательных программ китайских вузов. Наиболее серьезное сокращение коснулось гуманитарных дисциплин, искусства, иностранных языков и менеджмента. Эти направления все чаще рассматриваются как перенасыщенные специалистами и менее востребованные на фоне активного внедрения технологий автоматизации искусственного интеллекта. Дополнительным стимулом для реформы стала ситуация на рынке труда. По данным китайских властей, уровень безработицы среди молодежи превышает 16%. Психолог назвала хронический стресс причиной нежелания заводить детей. Находясь в состоянии нервного напряжения, мужчина и женщина не испытывают влечения и воспринимают размножение как неопознавательную роскошь. В основе этого механизма лежит базовая биология. У женщин чаще при стрессе начинает что-то болеть, колоть, тревога, бесконечное обследование, проблемы со сном. У многих из-за стресса, из-за проблем в отношениях, эта сумма механизмов нейробиологических включает тормоз. Ранее психолог связал отказ от здорового образа жизни с постоянным стрессом. Нежелание соблюдать рекомендации может указывать на эмоциональную нестабильность.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: Демис Росас, from souvenirs to souvenirs.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
9: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. Нотлюс.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе обсуждения корректировок плана строительства развития вооруженных сил на 2026-30 годы обозначил противодействие беспилотным и летательным аппаратам в числе ключевых приоритетов для национальной армии. В своем выступлении глава государства конкретизировал три главных направления – повышение эффективности противовоздушной обороны, борьба с БПЛА и подготовка офицерских кадров. Лукашенко выразил уверенность, что белорусская сторона обладает необходимыми компетенциями и технологиями для эффективного решения этой задачи. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ростовской области. До конца суток, а также в течение трех дней, местами по области прогнозируют ливни в сочетании с грозами, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. Сотрудники МЧС России рекомендуют жителям и гостям региона быть внимательными и осторожными, по возможности воздержаться от поездок и соблюдать меры личной безопасности. Областной комитет по охране объектов культурного наследия принял решение включить ростовский ипподром в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев. Такое решение было принято на заседании рабочей группы. Как отмечают специалисты, по сути, это достопримечательное место. История объекта начинается в дореволюционном прошлом. Например, именно здесь в 1907 году состоялся первый в Ростове-на-Дону футбольный матч. Ипподром был центром общественной жизни горожан. В настоящее время комитет по охране объектов культурного наследия готовит необходимые документы для закрепления нового статуса территории. В этом году у россиян будут еще две короткие рабочие недели – в ноябре и декабре. Согласно производственному календарю, первая выпадает на начало ноября. Работать придется 2, 3, 5 и 6 ноября. В середине недели страна будет отдыхать в честь Дня народного единства. Рабочая неделя в конце года и вовсе сократится до трех дней – с 28 по 30 декабря. А уже с 31 декабря начнутся долгие новогодние каникулы. По данным Центробанка России, курс доллара 72,75 рубля, евро 84,34 рубля. В Ростове малооблачно плюс 28, по данным Яндекс.Погоды, завтра облачно, небольшой дождь и до плюс 26. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Малиновского от Роя Краснодарска до Протовой простоите около 15 минут. Задержит троллейбусная от Российской улицы до страны Совета, Вятская от Щербакова до 50-летия. Руссельмаш загруженный сильно Малиновского в сторону ГПЗ и Ворошиловский в сторону моста и площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Джейку J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. Джейку J6. Сокол Моторс.
4: Реклама.
5: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
6: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию» —
7: клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», которое производит студия Animacord. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку 8-9 сезоны мультсериала. Помимо этого, Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя». Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи Северной, Южной Америки, некоторых европейских государств, стран Азии и Ближнего Востока. Онлайн-кинотеатр проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов, безусловно, лидерами стали истории о полицейских, на втором месте проекты о медицинских работниках, спецагентах, далее следуют ленты представителей бизнеса и спортсменов. Реже всего в российском кино встречаются кулинарная тематика, при этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, третье место занимают фильмы и сериалы. Сериалы «Медработник».

0: непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Создание мгновенного фото.
2: В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента».
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
20: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
15: Маршрут в Агат построен.
14: Телефон 305-05-00.
16: Код города 863.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
19: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Россия и страны Юго-Восточной Азии выступают за укрепление сотрудничества и рост взаимной торговли. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-АСЕАН», который проходит в Казани. По словам президента, стратегические направления совместной работы закреплены в Казанской декларации. Речь идет о развитии торговли, переходе на расчеты в национальных валютах, а также взаимодействии в сфере безопасности. Путин отметил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии регулярно проводят консультации по борьбе с терроризмом и преступностью. Кроме того, российские IT-компании делятся с партнерами разработками, в том числе в области искусственного интеллекта. В Ростове на этой неделе продолжаются отключения света, предупреждает Донэнерго. Так, завтра с 9 утра до 5 вечера не будет света части домов на Коммунистическом, 17-19 линиях Мясникова-Пролетарской, Пушкинской, Катаева-Пешеходном, Варфоломеева и других. Узнать точные адреса отключения можно на сайте Донэнерго. Рынок недвижимости российских городов-миллионников демонстрирует интересную тенденцию. Сокращается разрыв стоимости между новостройками и вторичным жильем. При этом Ростов-на-Дону занял лидирующие позиции среди крупнейших городов страны по доле так называемой новой вторички в общем объеме предложений. Под новой вторичкой понимают квартиры в домах, сданных в эксплуатацию относительно недавно, которые выставлены на продажу уже не от застройщика, а от частных собственников. Наиболее существенный рост доли новой вторички в общем предложении за первые 5 месяцев зафиксирован в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске и Воронеже. Средний возраст россиян, работающих по найму, составляет около 44 лет. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты России Дмитрий Платыгин. Он отметил, что возраст сотрудников заметно различается в зависимости от сферы деятельности. Так, в IT-отрасли специалисты в среднем моложе, тогда как в образовании, здравоохранении и социальной сфере этот показатель выше. Он отметил, что демографические изменения останутся одним из ключевых факторов, влияющих на рынок труда в ближайшие годы. Представитель Минтруда также обратил внимание, что в течение ближайших 15 лет в России продолжит увеличиваться численность граждан старше трудоспособного возраста. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. В Ростове 27 тепла, малооблачно, по данным Яндекс погоды. Завтра днем облачно, небольшой дождь и плюс 26. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 5 баллов. Движение плотное на Большой Садовой, от Театрального проспекта до проспекта Чехова простоите не менее 20 минут, как и на Вятской, от Щербакова до Днепровского переулка. Задержит Всесоюзная от проезда под железной дорогой до Портовой, Таганрогская от Стрелковой улицы до Малиновского и проспект Соколова от Пушкинской до улицы Станиславского. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J8. Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. Джейку J8. Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
13: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про культуру. Директор Парижского Лувра Кристофер Лерибо высказался о состоянии легендарного музея. «Несмотря на все величие и ежедневную работу команды, Лувр сейчас на последнем издыхании», — заявил он. Также отметил, что главная проблема Лувра — инфраструктура, которая быстро приходит в негодность. «Все чаще необходимы срочные строительные работы, а инвестиции затруднены», — добавил директор. В декабре прошлого года в Парижском Лувре грязная вода залила библиотеку древности Египта. Самые старые книги в этой секции датируются концом XIX века. Министерство культуры отказалось признать петербургскую корюшку объектом нематериального наследия культуры. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который выдвигал соответствующую инициативу в прошлом году. В феврале он предложил внести жареную корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Одним из ключевых элементов истории российской культуры является Санкт-Петербург. А жареная корюшка – это особое петербургское блюдо, получившее распространение по всей стране. Внесение в реестр позволит сохранить, защитить это традиционное блюдо, а также повысить узнаваемость регионального бренда на международном уровне, считает парламентарий.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Финляндия. Финны едва ли не самые страстные любители загородного отдыха в Европе. Их пригородные владения называются мёкки. Обычно они представляют собой небольшие участки с домиками красного цвета на берегу озера или реки. Небольшие — это около 300. Домики же могут быть не больше 20-30 квадратов и очень часто без современных удобств. Зато рядом с домом обязательно будет сауна. Выехать на природу и попариться в волю — любимое времяпрепровождение финнов-горожан. Впрочем, не чуждые мы радости огородника. Многие с удовольствием выращивают на своих участках овощи – огурцы, помидоры, картофель, морковь, чеснок, лук, кабачки. Также в садах растут яблони, малина, слива, красная и черная смородина. Немного, всего по паре кустов. Земельные наделы в Финляндии нередко продаются по довольно выгодным ценам. Правда, находятся такие участки обычно в не особо привлекательных районах. Землю финны покупают чаще всего уже с домом, хотя можно построиться и самостоятельно. Но это все для любителей стройки и огорода. А если хочется дом побольше и участок пошире, то такое удовольствие будет уже значительно дороже. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.рф.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
11: Королёва 1D.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Законопроекты нацелены на исполнение поручений президента России Владимира Путина. С ПМФ-2026 Госдума в приоритетном порядке рассмотрит на следующей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что в их числе два законопроекта – поправки в налоговый кодекс, которые позволят сохранить установленные на этот год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС и о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок. С 23 по 27 июня во всех муниципалитетах Ростовской области пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. В целях безопасности все мероприятия пройдут в закрытых помещениях. Новый формат проведения праздника позволит охватить значительно больше молодых людей. Ожидается, что в неделе молодежи примут участие более 500 тысяч человек. В течение всей недели мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона. Это встречи с участниками СВО, мастер-классы, творческие мастерские, сбор гуманитарной помощи, форумы и другие активности. Центральные события запланированы на базе регионального молодежного центра «Дон молодой». Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по числу организаций, ставших победителями второго конкурса фонда президентских грантов этого года. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. По итогам отбора поддержку получили 33 проекта от некоммерческого сектора региона. Всего на конкурс от донских НКО поступило 185 заявок. Общая сумма грантового финансирования, привлеченного на реализацию этих инициатив, превысила 110 миллионов рублей. При этом собственное софинансирование со стороны НКО победителей составило более 95 миллионов. Фонд президентских грантов ежегодно проводит два конкурса, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Врач-диетолог назвала лучший способ утолить жажду в жару. Это обычная вода питьевая, причем надо, чтобы она была не холодная, а желательно комнатной температуры. В воду она рекомендовала добавить сок лимона или огурца, чтобы обогатить ее электролитами. Неплохими способами утолить жажду диетолог считает горячий холодный зеленый чай, натуральный квас и морс без сахара. Самым худшим способом справиться с жаждой отнесли пиво и сладкие газированные напитки. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. В Ростове 26 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем завтра облачно, небольшой дождь и плюс 26. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Дорожное пространство сейчас 4-бальное. Вот-вот мы увидим 3 балла, но пока что то, что есть. К этой минуте на Ворошиловском проспекте самая большая концентрация заторов. Все дело в том, что мы еще учитываем и пересечение с Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького. А вот Текучева там более-менее свободно. Но, кстати, по проспекту Михаила Нагибина также существует дорожное напряжение вплоть до торгового центра. Встречное движение ближе к улице Ларина, дорожно-транспортное происшествие. Также почти не протолкнуться на Комсомольской площади и на всех магистралях, отходящие от нее. Вот такая вот ситуация в Ростове на сейчас.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни – 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект, 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
4: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. «Тэнк 500» легко меняет правила игры. Полный привод, равная конструкция и салон бизнес-класса. С «Тэнк 500» вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в «Тэнк Агат» на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
7: Маршрут в Агат построен.
6: Телефон 305-05-00.
8: Код города 863.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск о знаменитостях. Актер Том Холланд, известный зрителям по роли Человека-паука, поделился мыслями о будущем франшизы. Он заявил, что готов передать эстафету новому исполнителю и стать наставником, как когда-то для него самого был Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного Человека. Том Холланд объяснил, что готов играть Питера Паркера столько, сколько потребуется, но уже задумывается о том, кто сможет надеть костюм супергероя после него. Своим преемником Холланд видит 16-летнего британского актера Оуэна Купера. Он ворвался в мир кино благодаря главной роли в сериале Netflix «Переходный возраст», где сыграл подростка, обвиняемого в убийстве. За эту работу он получил сразу несколько престижных наград и даже стал самым молодым лауреатом Эмми, Золотого Глобуса и Critics Choice Awards. Кстати, Купер успел поработать над другими проектами. Недавно он появился в новой нашумевшей экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Эллерди. Кроме того, актер снимется в фильме «Крик небес» вместе с Николасом Холтом и Колином Фертом. Напомню, 30 июля на экраны выходит новый фильм о Человеке-пауке под названием «Новый день». Картина станет четвертой с Томом Холландом в главной роли.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Плюс.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comviews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
14: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
15: Маршрут в Агат построен.
14: Телефон 305-05-00.
16: Код города 863.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
19: Ну плюс.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Британский автор-исполнитель Эд Ширан поделился с поклонниками своими ближайшими планами. Как выяснилось, 35-летний музыкант намерен сразу после завершения тура «Лоб» взять паузу в карьере, чтобы посвятить время жене и дочерям. Ширан обратился к поклонникам в разгар концерта, который состоялся 13 июня в Глендейле, штат Аризона. Перед исполнением очередной песни певец прервался на мысли вслух. В первую очередь Эд Ширан поблагодарил всех собравшихся за то, что те отдали всю душу шоу, подпевая и прыгая под каждый трек. Сразу после этих слов прозвучало официальное заявление о предстоящем перерыве, которое публика встретила радостными возгласами и аплодисментами. Американская певица, рэперша Норд Уэст, старшая дочь хип-хоп-исполнителя Кэнни Уэста и светской львицы Ким Кардашьян, в свои 13 лет готовится к началу гастрольной деятельности. По информации Daily Mail, пока речи не идет о сольном туре. Подросток станет приглашенной артисткой серии концертов автор-исполнительницы Молли Сантана. Норд выступит на 14 шоу, которые пройдут в период с 5 по 24 августа, до начала учебного года. Совместный гастрольный тур двух артисток пройдет преимущественно на территории США. При этом одно шоу будет показано в Торонто, Канада. Продажа билетов на концерты начнется с 19 июня.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивный.

0: спортивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой.

0: Это Jaguar J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Jaguar J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jaguar.ru.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки. В утренние часы плюс 22, днем до 25 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Это очень трудно найти любовь, как мы. Это очень специально.

Пася. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então, por quê?

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью. Об этом говорят данные опроса в ЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще 39% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных. Дорогой мебель – 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенность в будущем. Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что в домовых чатах преобладают конфликты. 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. 17% россиян полагают, что домовой чат действительно помогает решать бытовые вопросы. У каждого десятого такого чата нет, хотя они хотели бы его иметь. А 20% уверены, что подобный формат общения ему вовсе не нужен. Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. 16% чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом, именно через домовой чат. При этом треть признали, что вообще никак не общаются с соседями.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.
3: Turn on a neon light, at least make it feel like night, and put on some this or that.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Вы слушаете «Радио

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли. Good luck, chum.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина. Рой Орбисон, «Pretty Woman».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.